Морска дикица, профица с брадо, хайк с человешкой главой, крокодил из реки Мур, нагач на теле с двумя главами.